0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
3: Дэнс лето
4: на рекорде.
3: Лето.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Если диарея застала вас врасплох, не пугайтесь. Это только усугубит ситуацию.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод «Рекорд» и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.
3: Торговый дом «Бимас». Скидки ждут тебя. 3 счастливых дня.
4: Каждую неделю 3 счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 17 по 19 июля. Скидка 25% на лаки, краски и антисептики. Подробности в магазинах.
2: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. «Инфинитум». Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд реклама. Дорогой, что так радует нашу собаку?
2: Вуф, трава, вуф, небо. Хозяева купили участок в коттеджном поселке Северное Сияние. За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф. Вуф.
3: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
4: Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
5: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
6: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 17 по 19 июля. Скидка 25% на лаки, краски и антисептики. Подробности в магазинах.
7: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. «Инфинитум». Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.

0: Рекорд реклама. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
1: Дари яркие эмоции себе и близким. «Белая» — супердискотека 90-х. «Шура», Артур Пирожков, «Гон Флат», «13 карат». Билеты на showgogo.ru.
2: «Шоу-гоу-гоу».
1: О, «Шоу-гоу-гоу». ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания. Импортные компоненты высочайшего качества. Моторное масло «Тамаши». Идеальный баланс защиты и мощности. «Тамаши» — формула надежности.

Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
2: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
1: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
2: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
1: 317-24-44.
3: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания. Импортные компоненты высочайшего качества. Моторное масло «Тамаши». Идеальный баланс защиты и мощности. «Тамаши» – формула надежности.
4: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по 5 порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.

0: а поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац и купить сразу семь.

0: Реклама. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
1: Дорогой, что так радует нашу собаку?
2: Вуф! Трава! Вуф! Небо! Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф! Вуф!
3: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
4: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1,5 метра. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод «Рекорд» и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

Всем большой привет, с вами Алена. Через полчаса слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на Вегафест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
2: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
1: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
2: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
1: А вы чего ждете?
2: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
3: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
4: Признанные в мире технологии. Суровые климатические и гоночные испытания. Импортные компоненты высочайшего качества. Моторное масло «Тамаши». Идеальный баланс защиты и мощности. «Тамаши» — формула надежности.
5: Доставим на дом точно ко времени. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
7: Только второй.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Дэнс лето!
15: На рекорде.
14: Лето!

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.

0: Рекорд реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос». Yeah.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Йоу, всем привет, с вами Никит Бурягин, и диджей Фил у нас отбыл в отпуск плавать с китами и попросил меня по-дружески провести суперчат за него, поэтому этот 946 выпуск я, друзья, буду с вами. Ну, кто знает, может быть, вот он отправился действительно плавать с китами, а может быть, какой-то очередной раз богатый дядя заказал Фила на свой корпоратив. Итак, это 946 выпуск суперчата от первой танцевальной станции страны Радио Рекорд. Кстати, сегодня в Москве на ВДНХ стартовал первый день фестиваля ВК-фест, самого масштабного, яркого и технологичного события лета. Атмосфера кипит, музыка, интерактивы, блогеры, арт-зона, тысячи гостей и бесконечный драйв большого фестиваля. И если вы уже направляетесь на ВК-фест, обязательно загляните на самую прогрессивную точку притяжения – сцену Радио Рекорд. А если вы еще думаете, то прямо сейчас берите билетики и отправляйтесь на ВК-фест. Там сегодня и завтра мощные сеты, свежие треки и тот самый фирменный рекордовский вайб. Заряжайтесь с настроением, танцуйте, знакомьтесь, ловите эмоции и становитесь частью большого танцевального движения. Вернемся к рейтингу самых популярных танцевальных треков недели и открывает чарт. На 33-м месте композиция In Your Eyes от Alessa и OneRepublic, которая на этой неделе опустилась на 7 позиций.

0: На втором месте новинка. Свежий релиз от номинанта на Грэмми австралийского продюсера Фишера, который возвращается на вершину танцевальных чартов со своим новым высокооктановым треком «What a Life», записанный при участии харизматичной вокалистки и автора песен Флоренс Арман. Следом на 31-й строчке расположились Биби Рекса и Дэвид Гетта с треком «Sad Girls». На этой неделе ребята потеряли 6 позиций.
1: Рекорд Суперчарт.

0: 29 место и вторая новинка этой недели — суперпродюсер и обладатель премии Грэмми. Дипло, он же Томас Уэсли Пэтс, официально возвращается к своему альтер-эго. Томас Уэсли с новым зажигательным синглом «To Steppin», записанным совместно с бывшим игроком в баскетбол, а ныне кантри-певцом Эдрианом Нуньезом. На 28 месте немецкий продюсер Pulse Driver и проект Sal de Sol с ремейком культового рейв-гимна 90-х It's a Fine Day.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Подкаста «Суперчаты», с вами Никит Бурягин. Диджей Фил у нас отдыхает, и только что в эфире прозвучала третья новинка недели. Трек «Shine» от мощнейшей коллаборации хитмейкера Хью Геля, легенды Дэвида Гетты, американской хип-хоп-звезды Френч Монтана и британского вокалиста Эйдена Мартина. Мировая премьера сингла состоялась на стадионе Стэд де Франс в Париже, где Дэвид Гетта презентовал трек в рамках трех своих грандиозных аншлаговых шоу, собравших более 80 тысяч зрителей за каждый вечер. Впереди немного полезной информации и сразу продолжим.
1: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Реклама. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
2: Дари яркие эмоции себе и близким. «Белая», «Супердискотека 90-х», «Шура», «Артур Пирожков», «Гон Флат», «13 карат». Билеты на showgogo.ru.
3: Шоу Гоу Гоу.
4: О, Шоу Гоу Гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.

0: Андреем Филом.
1: Йоу, Никит Бурягин на связи, вы слушаете 946-й выпуск главного танцевального суперчата страны от Радио Рекорд. На 25-й строчке французский дуэт Offenbach с треком Miles Away. Композиция опустилась на одну позицию.
0: Рекорд суперчарт, 25-е место.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: Реклама. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
2: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на radiorecord.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
5: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
4: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
5: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
4: А вы чего ждете?
5: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
6: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
7: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
8: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
7: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1845 рублей.
9: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».

0: Премиальная распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд реклама.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на radiorecord.ru.
2: Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
4: 18-19 июля. Главная одиссея лета. Легендарный костюмированный фестиваль возвращается в родной город. Infinitum. Музыкальное путешествие по пяти порталам. 50 артистов, иностранные гости, лайвы и герои отечественной электронной сцены. Подробности на odifest.com. 18+.

0: Реклама.
1: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.

0: Санкт-Петербург.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. 18+.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей-демиксер Дмитрий Гуменный. И прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые 30 клубных композиций, которые вы услышите в течение этого замечательного часа. Начинаем. 30 место. Новинка. Винтейдж Кауче. Токсик.
0: Рекорд Клаб Чарт. 30 место.

Всем большой привет, с вами Алена. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию с электронной сцены Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Сегодня на ней выступят кто диджей? Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нера, Кшапов и многие другие. Слушайте аудиотрансляцию со сцены Рекорда на канале Фестивалс на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд.

0: мы и не думали, что там что-то серьезное вас интересует. Толик пишет: привет, познакомились с девушкой, серьезные отношения. Вот то ли дело Толик, да, сразу понятно, мужчина настроен очень даже серьезно. Приглашаю на совместный массаж, девчонки. Ой, Виктор, ну как это мило, да? А что за массаж, Виктор? Может быть, поделитесь подробностями, больше девушек захочет. Далее, еще кто нам пишет? А, голосовое сообщение нам вот прислал Дмитрий, давайте его тоже послушаем прямо сейчас.
1: Виолетта, привет. Привет, ребята. Шел жесткий ливень. Я до дома метров 300 не дошел. Зашел на теплую остановку, короче, на закрытую. Вот. И с такой прелестью познакомился. Вот сейчас рядом со мной лежит Любовь Морковь,
0: Дим, да, счастья вам и всего самого лучшего. Это прекрасная новость. Друзья, если вы также хотите найти свою вторую половинку, прямо сейчас отправляйте ваш мобильный телефон, кому-то из вас позвоню, узнаем вообще, кого вы ищете, в каком вы поиске, еще и наш фирменный мерч успеем разыграть. Это все шоу Рекорд Пати, и мы соединяем.

0: Продолжается наша вечеринка шоу «Рекорд Пати» и наша рубрика «Знакомство». Меня зовут Виолетта, и вот я уже в эфир возвращаюсь не одна, а с нашим слушателем Дмитрием, который как раз-таки в поиске отношений знаком с Дим. Привет!
1: Добрый день. Какой день? Ну, день не день, не
0: ночью. Уже ночной день, да. Дмитрий, ну что, рассказывай, ты в поиске отношений, сколько тебе лет?
1: Мне 40 лет.
0: Тебе 40 лет.
1: Отдыхаю.
0: Отдыхаешь. Замечательно. В каком городе проживаешь?
1: В Брянске.
0: Угу. Хорошо. А чем любишь заниматься в свободное время? Может быть, какие-то хобби у тебя есть?
1: Ну вот я сказал, отдыхаю. Я отдыхаю сейчас на природе.
0: Вот такое у тебя
1: реке.
0: Хобби. Отлично. Хорошо. А помимо реки, в какой сфере трудишься? Чем занимаешься? Может быть, расскажешь пару слов о своей работе?
1: Ну, я айтишник.
0: Айтишник.
1: Пару слов достаточно.
0: Пару слов, но в целом понятно. Мы хоть теперь представление имеем. А какую девушку бы ты хотел найти для серьезных отношений? Вообще, серьезные отношения тебе нужны, кстати?
1: Ну, нужны. Конечно, они, мне кажется, всем нужны.
0: Хорошо. А какую девушку бы ты хотел найти?
1: Хорошую.
0: Хорошую. Для серьезных отношений нужна правда хорошая. Ты в этом абсолютно прав. А тебе нравятся блондинки или брюнетки?
1: Если она хорошая, мне не важно.
0: Главное, чтобы была душой красива. Правильно понимаю?
1: Конечно, конечно.
0: Угу. А вот найдется та самая хорошенькая. Куда ее поведешь? Чем будешь удивлять? Какое свидание для нее устроишь?
1: Ну, как она захочет. Я могу любое устроить.
0: Но эта прогулка также будет на реке, или это какой-то ресторан, или это, может быть, вообще какой-то активный отдых?
1: Да, мне кажется, то, что угодно может быть.
0: А, хорошо. Дим, давай прямо сейчас еще три таких факта о тебе, может быть, даже три прилагательных. Вот какой ты?
1: Какой я?
0: Какой ты? В трех словах.
1: Добрый, заботливый. Тоже хорош.
0: Тоже хороший. Вот так вот, девчонки, обращаем внимание на хорошего парня Дмитрия. Ищет он также хорошую девушку для серьезных отношений из Брянска. Если вы вдруг тоже оттуда, переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Дмитрий туда напишет. Да, Дим, напишешь туда?
1: Конечно.
0: Конечно. Дима вот уже готов знакомиться с хорошими девчонками. Если это вдруг вы, соединяйтесь, пожалуйста, потому что мы сегодня здесь не просто так, а для того, чтобы создать классные пары. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати», и мы продолжаем.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Dance Weekend.